пенсила? Yes, ты сихит того, и фаштенет верен к шедам ич, то фурхтла прецеко, и пен он цурехнам свих, он и софт.